0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Love Radio. Love Radio.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Конечно, можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Конечно, можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Конечно, можем.
3: Оформите дебетовую карту VBJob банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.
1: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
5: Достаточно знать адрес надежного производителя.
6: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
4: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
5: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
6: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске 20-66-66.
7: «Лаврадио».

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: ОРВВ. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Городск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш.

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: страх.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Во все магазины товар отгружен. Пускай у каждого свои душевные искания. Кому-то противень на кухне нужен, кому-то форма для запекания. В сети магазинов «Милый дом» противень «Скова» 299 рублей. Форма для запекания «Забава» 1,5 литра от 249 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: ваши минуты. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
1: РБ Украина 12-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: К

просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов утра.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
2: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес: Комсомольская, 122-1А, в районе Супана-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские «Гост Ситна» всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов утра. Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
2: Утро доброе, пора настраиваться на продуктивный рабочий вторник и все средства для достижения этой цели хороши. Для начала пускаем в ход стандартный беспроигрышный набор. Контрастный душ, кофе, вкусный завтрак и, допустим, прогулка с собакой. Можно, конечно, что-нибудь более радикальное придумать, ну, например, немного проспать. Это иногда бодрит круче любого привычного способа. Однако, думаю, лучше добавить порцию любимой музыки и никуда не опаздывать. Это «Красавцы Лав Радио» на своем утреннем посту. Ближайшие 4 часа с тобой Сергей Сорокин. Желаю максимально легкого пробуждения. Ну а теперь, как и обещал, музыка в большом количестве в эфире Love Radio. Лорин Тату, Оливия Родриго, Bad Idea Right. И уже сейчас будем просыпаться по трек Ave, Meet Me in the Dark.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: Уже 7.19, если все варианты, как себя привести в чувство после тяжелого рабочего понедельника, вы испробовали, ничего не помогает, и есть еще один вариант. Хотя, в такой ситуации, говорю на будущее, лучше просто продолжайте спать, чтобы полностью восстановиться. А еще для вас всегда есть «Красавцы Love Radio». Разбудим в любой день и даже после сложного старта недели. Тем для разговора с коллегами обязательно подкинем и музыку классную поставим. Нам не жалко и даже приятно это делать для вас. Через 15 минут узнаем, кого и к чему приведут сегодня новые знакомства. Ну а до этого в эфире Love Radio, бриллиант от Сивири и Артикасти, Somber, My Body Isn't Ready. И совсем скоро настроение нам поднимет Болда, Magnetic.
2: Реклама. Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: В милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку. Панда Рок 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Star Trip.
1: Гороскоп на сегодня, на 15 сентября, выглядит так.
2: Овны.
1: Вас ждут приятные сюрпризы в любовных отношениях. Не упустите шанс сходить на свидание.
2: Тельцы.
1: Ваши усилия на работе наконец-то начнут приносить плоды.
2: Близнецы.
1: Общение с друзьями подарит вдохновение и новые идеи для личных проектов.
2: Раки.
1: Старайтесь выделить время для себя. Это хороший день для отдыха.
2: Львы.
1: Новое знакомство откроет интересные возможности.
2: Девы.
1: Сделайте шаг навстречу близким. Ваша открытость укрепит старые связи.
2: Весы.
1: Время для путешествий и приключений. И неважно, что вторник.
2: Скорпионы.
1: Откровенный разговор с партнером углубит ваши отношения.
2: Стрельцы.
1: Удачный день для завершения старых дел и обдумывания новых карьерных путей.
2: Козероги.
1: Не позволяйте тревогам мешать вашим мечтам. Сосредоточьтесь на позитиве.
2: Водолеи.
1: Пришло время проявить творческие способности в работе.
2: Рыбы.
1: Ну и рыбы, занимайтесь здоровьем. Это поможет вам зарядиться энергией и добиться целей. Желаю каждому в этот вторник добиться своих целей. Отговорки не принимаются.
0: Стартрип.
3: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
4: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно, обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: 7.49, уже совсем скоро в эфире Love Radio новости. Ждем, не дождемся новости с Галей Ростовой. Конечно, но вот Галю мы уже дождались. Галя, привет.
2: Приветики, доброе утро.
1: Как твои дела? Как спалось?
2: Ох, спалось, как всегда. Да? Или неплохо, а мало. Но когда мало, всегда плохо.
1: Понятно. Ну, это, кстати, спорный вопрос, потому что новость промелькнула. Спать по 3,5 часа и забыть про выходные рекомендует 23-летний мультимиллионер Эмиль Бар. Как ты к этому относишься?
2: Ну, такое себе. Как будто бы, знаешь, вот я на этом пути, но почему-то... Спишь, почему он, а не я?
1: Спишь ты уже мало, да?
2: Уже мало, но мне кажется, что должен быть еще какой-то секрет успеха. Но все же мы знаем вот этих вот знаменитостей. Маргарет Тэтчер спала по 4 часа, Леонардо да Винчи вообще там 2 часа, но у него свой...
1: Ну, многие великие люди, да,
2: очень
1: мало спят.
2: Много людей, да, при этом вот кто-то все-таки стал знаменитым и успешным, а кто-то нет.
1: Ты считаешь, что это еще и фарт должен быть некий, да?
2: Фарт, наверное, какая-то подушечка безопасности, которая тебе досталась от предыдущих поколений.
1: Ты знаешь, вот Эмиль Бар продвигает такую философию. В 20 лет всему, всем соблазнам говори «нет», а в 40, да, если ты в 20 будешь говорить «нет», всему будешь говорить «да», ну, то есть чему угодно. И действительно, для этого человека сейчас любой чек, например, в ресторане, он, ну, просто незаметен. С другой стороны, он потерял здоровье, он практически не общается с близкими, ну, пропускает все там семейные праздники и так далее. Ну, неужели это счастье, Галя?
2: Не знаю, я не понимаю, как можно сказать «нет» вкусной булочки с утра.
1: Ой-ой-ой. Всем вкусным булочкам доброе утро. Ну что, давайте пообсуждаем, конечно, это тоже. Если есть мнение, пишите в мессенджер Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. А мы, конечно, продолжаем просыпаться. Ну и еще у нас есть тема форума. Я думаю, что про нее мы скажем чуточку попозже. Всем доброго утра.
0: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
6: В «Магнит у дома» замон строением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями. Играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы.
5: Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/настроение. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Конечно.
11: Беспроцентный лимит на все. Можем?
10: Конечно, можем.
11: Подключить бесплатно к дебетовой карте, к

0: Просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
2: Я люблю тебя.
1: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
3: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Шоу, на котором будут все

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов утра. Love News.
2: Названы победители премии «Эмми». Мошенники начали обманывать россиян под предлогом сезонной вакцинации от гриппа. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Состоялась 78-я церемония вручения премии «Эмми». Лучшим сериалом среди комедий назвали «Бухту вдов», а в драме «Больницу Питт». Оба этих проекта также получили по награде в номинации «Лучший актер». Премия досталась Мэттью Ризу и Ноа Уайли, соответственно. Среди актрис отметили Рэй Сихорн из шоу «Одна из многих» и Джин Смарт из «Хитростей». Мошенники направляют россиянам сообщения якобы от имени портала госуслуги и поликлиник с предложением записаться на вакцинацию от новых штаммов гриппа или забронировать импортную вакцину. При переходе по ссылке человек попадает на фишинговый сайт. Если ввести логин и пароль на таком ресурсе, аферисты получат доступ к настоящему аккаунту гражданина. Записаться на бесплатную вакцинацию по ОМС можно только через официальные приложения, портал госуслуги или в поликлинике. Они не просили родиться в этой семье. Кэтрин Зетта-Джонс встала на защиту своих детей. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Способность чувствовать ритм музыки может быть отличительной особенностью человека, выяснили иностранные ученые. Обезьяны тоже распознают равномерный ритм и после обучения могут подстраивать движение под музыку, однако синхронизироваться с ней так же стабильно и гибко, как люди, они не умеют. Специалисты полагают, что чувство ритма возникло на фоне взаимодействия слуховой и двигательной системы с механизмами прогнозирования и вознаграждения. Важную роль могло сыграть и то, что движение в такт само по себе приносит людям удовольствие. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня.
3: В этот вторник продолжаем ловить вибрации осени. Сделать это совершенно несложно. Важно оставлять время для прогулок с близкими, одеваться по погоде, ну и слушать любимую музыку в эфире Love Radio. Надеюсь, все успели записать рецепт. Действуйте! Галя, ты успела записать рецепт?
2: Успела.
3: Да, молодец. Ну, еще отличный способ, кстати, почувствовать вибрации осени, это обсудить тему форума.
2: Погнали.
3: Вместе с нами. Да, давай попробуем. Какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку? Вот так сегодня тема звучит. Может быть, у тебя сразу есть какой-то пример? Нет?
2: Есть пример, так, он давай. Абсолютно не свойственен мне, но, тем не менее, было и такое, признаюсь, каюсь. Я гуглила, как вести себя на первом свидании.
3: Какие-то сложности в этом были? Ты совершенно не знала, что делать и как действовать?
2: У меня был очень длительный перерыв. И я забыла, что это вообще такое.
3: Ах, вот оно что.
2: И, кстати, потом я выяснила, что молодой человек, с которым мы пошли...
3: Тоже гуглил. Ага. Ну, все срослось?
2: Прелесть.
3: Хотя бы все срослось?
2: Ну, да, мы были женаты 5 лет, почти 6, по-моему.
3: Все понятно. Ну, а что уж я тут со своими запросами лезу? А я хотел сказать, совем недавно вбивал... Я случайно съел шкурку от сосиски. Ну, конечно, нет, что делать? Да, конечно, я этого не делал. На самом деле, мой последний запрос, не сказать, что он какой-то странный, да, но он, наверное, актуальный. Когда наступит бабье лето?
2: Так, что тебе сообщили?
3: Ты знаешь, мне даже стыдно немножко, потому что, наверное, преимущественно все знают, когда оно наступает. Но вот я почему-то решил посмотреть. Мне написали во второй половине сентября практически во всех регионах нашей страны. Это правда или нет? Как
2: вот ты пора думаешь? Бы уже, судя по тому, что у нас с тобой сейчас красные носы от холода.
3: Очень хочется надеяться на то, что оно наступит уже в ближайшее время, несмотря на мой глупый или не глупый запрос. Решать каждому персонально. Ну что, давайте поделимся мнениями друг с другом, странными, глупыми запросами. Поделимся в поисковой строке, которую вы писали когда-либо. Уверен, это делал каждый. И черканите нам по этому поводу в Max Love Radio 8-915-300-106-6 и под кружочком в наш канал тоже пишите комментарии, не забывайте об этом. А уже через мгновение в эфире Love Radio Cat's Eye Animal.
0: Красавцы! Love Radio!

0: Форум. А что думаешь ты?
1: Интересно, кстати, действительно, что думаешь ты на тему форума? Какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку, Галя? Я знаю, ты уже посмотрела, какие в принципе бывают запросы. Поделишься?
2: Да, спасибо. Тот случай, когда тебе пришлось загуглить, кто что гуглил.
1: Ну да, интересно, интересно. А какие есть варианты?
2: У меня есть топ-5. Вот я собрала топ-5.
1: Так, даже подборочку, да, сделала.
2: Как вернуть себе расположение кота? Мне кажется, это заранее провальная история, потому что вернуть расположение кота невозможно, если ты один раз
1: его. А это вообще нужно делать, что ли? Я думал, это вообще не важно. Нет?
2: Это все потому, что у тебя, скорее всего, нет кота.
1: У меня есть кошка зато.
2: Это
1: с кошкой,
2: история.
1: Да, с кошкой сложнее. Окей, поехали дальше.
2: Ладно. Какой-то, видимо, очень удачливый человек решил спросить, как отрастить себе новые зубы.
1: Так.
2: Ну, почему бы и нет, да?
1: У него в предках были акулы, видимо. Хорошо.
2: Да, берем аудиторию помладше. Есть ли заклинание, чтобы стать русалкой, которая реально работает?
1: Заклинание? Ну, это, видимо, поклонники Гарри Поттера, наверное, да? Все, что связано с заклинаниями, вот они любят.
2: Ну, русалки это чуть про другое, но
1: я не фанат. Я не фанат Гарри Поттера, там наверняка было какое-нибудь такое заклинание. Хочу стать русалкой.
2: Нет? Нам этого не показали. И в книге тоже.
1: Хорошо,
2: не дали, к сожалению.
1: Окей.
2: Почему мое лицо находится на моей голове? Вот так философский вопрос, быть или не быть, согласись.
1: А ты знаешь, мы не осуждаем, мы просто обсуждаем, да, правильно?
2: Обсудим и последний из моих топ-5, так. Это просто буквально крик о помощи. Помоги, мной управляет утконос.
1: Без комментариев, Галя, без комментариев. Вот, ну а вы прокомментируйте, пожалуйста, напишите, что думаете по теме форума, какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку. 8-915-300-106-6, это Макс Лав Радио. Кстати, нам уже пишут, как же это приятно, а?
0: Форум. А что думаешь ты?

0: что думаешь ты?
1: Вероника нам написала по теме форума, ну, напомню тему, какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку. Оказывается, не все так делали. Вот Вероник пишет: «Доброе утро, любимая Love Radio. Не припоминаю, чтобы что-то глупое вбивало в поисковик, всегда по делу и по необходимости». Браво! Мы вам аплодируем, Вероника. Ну и, кстати, Вероника из Краснодарского края желает всем регионам нашей страны, чтобы потеплело хотя бы немного, потому что в Краснодарском крае уже с утра солнышко припекает и днем до плюс 25. Завидуем вам, завидуем. Еще есть сообщение в нашем канале под кружочком. Татьяна пишет: «Зебра черная в белую полоску или белая в черную полоску?» Ну да, вечный вопрос. Анима написала: «Доброе утро, я недавно вбивал самый глупый вопрос. Это когда люди зародились в древней земле. И были ли они обезьянами?» Ну, слушайте, это мы в школе проходили, так что можно, конечно, погуглить, но, тем не менее, учиться, еще раз учиться. Иринка пишет: «Вообще, я постоянно...»
0: А что думаешь ты?
2: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: что думаешь ты?
1: Продолжаем обсуждать тему форума. Какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку? Но и есть еще сообщение. Ирина пишет, вообще я постоянно вбиваю тексты новых песен. Дайте угадаю, что вы подпеваете треком, звучащим в эфире Love Radio? Наверняка. Ирина, кстати, мне сразу под кружочком в нашем канале ответила, что нет, не только для этого, еще чтобы выступать в училище на концертах. Ну что, отлично, браво, похвально. Еще одно сообщение из последних запросов. Вспоминаю, вбивал, как будет проснись Сакура по-японски. Еще кучу бытовых вопросов задаю в поисковик, как, ну, например, как правильно мыть голову, чтобы уж точно правильно ее помыть и не переживать на этот счет. Ну, здесь главное не стесняться задавать глупые вопросы. Помните старую шутку из КВН? Задавай глупые вопросы, получай глупые ответы, и будет тебе, наверное, счастье. Вот как-то так можно зафиналить. Делитесь еще своими странными, ну и, наверное, глупыми вопросами, в том числе, которые вы писали в поисковую строку. 8-915-300-106-6, это Макс, Love Radio.
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Love Radio. Года. По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские «Гост Ситна» всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситна» – свое, родное, свежее.
6: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
8: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28-00-14. Наш адрес – Комсомольская, 122-1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: форум. А что думаешь ты?
1: Много сегодня вариантов на тему форума. Какой самый странный или глупый вопрос вы вбивали в поисковую строку? Благодаря вашим откровениям мы теперь знаем, что среднестатистический слушатель Love Radio — это человек, который в 3 часа ночи искренне может переживать зебры. Это черное в белую полоску или белое в черную. Пытаться выяснить, когда люди зародились в Древней Земле и были ли они обезьянами. Ну и всерьез спрашивает, как правильно мыть голову, чтобы уж наверняка помыть как следует. Получается, мы официально доказали, задавать странные и глупые вопросы — это абсолютно нормально, и стесняться здесь нечего. Давайте продолжим обсуждение в нашем канале «Под кружочком» и в Максе Love Radio 8-915-00-106-6. С тобой, красавцы, Love Radio. Уже через 10 минут нас ждут новости с Галей Ростовой, а до этого послушаем Алок и Дженнифер Лопес «Everything Fine».
0: Форум. А что думаешь ты?
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
6: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
8: 18+. Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
10: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
12: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
13: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
14: Да никаких.
13: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
14: Перевожу.
13: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
14: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
13: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
15: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
16: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
17: Категория 6+.
18: Конечно, можем.
19: Беспроцентный лимит на все. Можем?
18: Конечно, можем.
19: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
18: Конечно,

просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».

0: Много музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов утра. Love News.
2: Расходы семей на ЖКУ могут ограничить. Тай ввел новые правила для туристов. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили установить на федеральном уровне максимальный предел расходов семей на оплату ЖКУ в размере не более 10% от общего дохода. Идея была направлена в Кабмин. Снижение ставки по ипотеке не делает жилье доступнее. Как отметили в Госдуме, стоимость недвижимости повышается, экономия незаметна для людей. Таиланд ввел новые ограничения для туристов из России. С сегодняшнего дня находиться в стране без визы можно 30 дней, а не 60, как ранее. Визу можно продлить еще на месяц, не покидая Тай, но до окончания действия текущего штампа. Депутаты хотят установить размер стипендии для студентов очных отделений на уровне величины МРОТ. В идее, которая была направлена в Миноборнауки, отмечается, что принятие меры позволит повысить уровень жизни молодежи и социальную стабильность, уменьшить риски оттока талантливых людей из сферы образования. Кара Делевинни и Юра Борисов отметится в ленте под названием «Арена». Картина посвящена истории запретной любви. Продюсером стала Анджелина Джоли, а сценаристом и режиссером Сальма Хайек. Съемки проходят в Мексике. Дата выхода фильма не уточняется. Люди начинают стареть в 30 лет. Как выяснили иностранные ученые, первой сбоит сосудистая система организма. Далее запускается эффект домино для всего тела. Если пустить здоровье сосудов на самотек в 30 лет, к 50 годам человек получит преждевременное старение мозга, сердца и кожи. Найдена очередная вакансия мечты. В одном из отелей в Швеции ищут волонтеров, которые будут смотреть на северное сияние и жить среди оленей. В обмен на бесплатное проживание придется ухаживать за животными и обслуживать территорию отеля. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня.
0: Украшения каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Так, скажу тебе честно, когда я услышал, что люди начинают стареть в 30 лет, запускается эффект домино, а к 50 ты можешь просто развалиться по частям, я однозначно понял. Все, будем обсуждать с тобой вакансию мечты.
2: Есть такое.
3: Да. Скажи, пожалуйста, вот для тебя смотреть на северное сияние и жить среди оленей, это тоже звучит как мечта?
2: Нет, на самом деле, я вот периодически сталкиваюсь с этими разными вакансиями и думаю, ну, когда-нибудь я полностью преисполнюсь, пошлю все нафиг и уеду. Но, как человек, у которого аллергия на холод, и это медицинский диагноз, я ни за что не поеду смотреть на северное сияние
3: коленем. Это точно не для тебя. Даже с учетом того, что там бесплатное проживание, да? Но придется ухаживать за животными, обслуживать территорию отеля и так далее. Ты знаешь, что касается вакансии мечты, мне кажется, что это ситуативная такая история. Вот не существует просто такой работы, которая действительно является работой мечты. Наверное, нужно всегда искать в текущей своей работе какие-то плюсы, да, и тогда это плавно, незаметно для тебя превращается в работу мечты.
2: Готова немного поспорить.
3: Да, давай, поспорим.
2: А как же вот эти вот геймеры, которым платят за то, что они тестируют игры? А как же люди, которым платят за то, что они изучают разновидности шаурмы и делятся своими вкусовыми ощущениями?
3: А вот ты думаешь, что тестировать шаурму это так просто и весело, да?
2: Это вкусно.
3: Ты знаешь, это такое напряжение, это просто нечеловеческое усилия для твоего желудка и, наверное, в каком-то смысле даже последствия для здоровья. Так что я бы тоже с тобой поспорил по поводу того, что это все работа мечты. Не знаю. Мне кажется, в каждой работе есть какие-то тонкости и нюансы, которые, не дают окончательно назвать эту работу работой мечты. Самое главное, чтобы за работу, которая была близко к работе мечты, платили хорошие деньги. Вот это тогда, наверное, уже будет почти на 99% вакансии и работы мечты. Ну что, с тобой красавцы Love Radio. Галь, тебе огромное спасибо. Возвращайся к нам еще, а мы продолжим утро треками певицы LP. Также появится Баста и Майя Мишель, если я буду танцевать. Ну и прямо сейчас Тедди Свимс в эфире Love Radio.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Love Radio».
1: 9.18 в столице, середина сентября, и вот вам классная мотивация с оптимизмом смотреть в будущее. Нам с вами осталось работать. В этом году всего 77 или даже уже 76 дней до Нового года. Если не верите, пересчитайте, посмотрите в календарь. Это всего каких-то 17 рабочих недель, две из которых, кстати, еще и короткие. Ну а после нас ждут январские праздники на целых 11 дней. Как же сладко это все звучит. Согласитесь, с такими мыслями как-то повеселее двигаться вперед. Красавцы Love Radio, все утро вторника с тобой. Ну и дальше еще больше интересного. Например, из гороскопа в рубрике «Star Trip» уже через 10 минут узнаем, для кого сегодня настало время поездок и путешествий. Ну и парочку суперхитов тоже успеем послушать. На горизонте Marshmello и Portugal The Man, Phoenix, а раньше этого Шакира и Burna Boy с футбольным гимном минувшего лета. Называется он «Дай, дай».
0: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
3: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Ларго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: С мусором всегда боритесь. Без него намного лучше жить.
6: К чистоте во всем стремитесь и старайтесь сильно не сорить.
7: В сети магазинов «Милый дом» полипропиленовый мешок для мусора до 50 килограмм от 8 рублей. Хлопчатобумажные перчатки с ПВХ от 14 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
8: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

Красавцы. Лав Радио.

0: Star Trek.
1: Гороскоп на сегодня, на 15 сентября, на вторник. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть.
2: Овны.
1: Вас ждут приятные сюрпризы в любовных отношениях. Не упустите шанс ходить на свидание.
2: Тельцы.
1: Ваши усилия на работе наконец-то начнут приносить плоды.
2: Близнецы.
1: Общение с друзьями подарит вдохновение и новые идеи для личных проектов.
2: Раки.
1: Постарайтесь выделить время для себя. Это хороший день для отдыха.
2: Львы.
1: Новые знакомства откроют вам интересные возможности.
2: Девы.
1: Сделайте шаг навстречу к близким. Ваша открытость укрепит старые связи.
2: Весы.
1: Время для путешествий и приключений. Ну и неважно, что сегодня вторник.
2: Скорпион.
1: Откровенный разговор с партнером углубит ваши отношения.
2: Стрельцы.
1: Удачный день для завершения старых дел и обдумывания новых карьерных путей.
2: Козероги.
1: Не позволяйте тревогам мешать вашим мечтам. Сосредоточьтесь на позитиве.
2: Водолеи.
1: Пришло время проявить свои творческие способности в работе. Ну и...
2: рыбы.
1: Занимайтесь здоровьем. Это поможет вам зарядиться энергией и добиться целей.

0: Точка отрыва.
1: Так, ну что, пришло время поиграть. Знаю, желающих очень и очень много, поэтому будьте сейчас внимательны и будьте готовы. Вспомните человека, который когда-то сказал вам что-то важное, подсказал, как поступить, поддержал, когда не получалось, или просто показал своим примером, что все возможно. Наверняка такой человек найдется почти у каждого, и сегодня в нашей игре «Точка отрыва» будем говорить, да, правильно, о наставниках, а заодно сыграем и разыграем приз. Поэтому прямо сейчас пишите в наш студийный мессенджер Max Love Radio 8-915-300-106-6 слово «готов». Ну и кто первый окажется готов, с тем мы и будем сегодня играть.
0: Точка отрыва в эфире Love Radio.
2: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
0: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
9: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104-Б. Телефон 581-911. 581-911.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
11: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
0: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Магнитогорске 20 66 66.

0: точка отрыва.
1: Наставник — это не обязательно человек, который каждый день проводит с тобой занятия. Это может быть тренер, преподаватель, руководитель, друг, тот, у кого уже есть опыт, и тот, который хочет этим опытом поделиться. Такая роль требует не только знаний, но и личного примера. И именно поэтому в России развивают саму культуру наставничества и отмечают людей, которые помогают другим расти. Одна из таких инициатив — всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться», который проходит по нацпроекту «Молодежь и дети». В этом году на конкурс подали заявки более 80 тысяч человек, среди них студенты и педагоги, руководители спортивных, патриотических объединений, специалисты по работе с молодежью, сотрудники силовых ведомств, участники спецоперации. Но быть, а не казаться — это история не только про дипломы и звания победителя. У триумфаторов есть еще один бонус и весьма впечатляющий. А вот какой, сейчас мы и спросим у нашего игрока. Александр, привет!
2: Здравствуйте.
1: Да, привет-привет. Как у тебя настроение? Все ли нормально? И сразу ответь, есть ли у тебя опыт наставничества? Или, может быть, у самого есть наставник?
2: Ну, небольшой есть.
1: Небольшой есть. Ну, хорошо. Я думаю, что этого достаточно, чтобы сыграть как минимум. И настрой твой нужен. Настроен на победу?
2: Конечно, конечно.
1: Давай попробуем. А какой приз получат победители конкурса «Быть, а не казаться»? Вот такой вопрос тебе задаю, и три варианта ответа. Нужно выбрать правильный. Первый вариант. Они получат путевку на музыкальный фестиваль. Второй вариант. Они получат сертификат на уникальную поездку по знаковым местам России. Ну и третий. Сертификат на обучение новой профессии. Как думаешь, какой приз получат победители конкурса «Быть, а не казаться»? Александр, ты здесь?
2: Да. Угу. Ну, я думаю...
1: Итак, еще раз. Путевку на музыкальный фестиваль.
2: Второй вариант.
1: Ага, второй вариант. Сертификат на уникальную поездку по знаковым местам России. Так, правильно?
2: Да.
1: Ага. Ну что, тогда самое время тебе громко поаплодировать и поздравить. Это абсолютно верный ответ. Ты молодец. Точное попадание прямо в цель, прямо в десяточку. Ну что, поздравляю.
2: Спасибо.
1: Куда привет передаем? Спасибо. В какой город?
2: Санкт-Петербург.
1: Ну все, большой привет, Александр, ты молодец. Еще раз это повторю. Сам финал конкурса пройдет в Туле с 13 по 19 октября. Туда съедутся 400 наставников со всей страны, чтобы поделиться опытом и побороться за звание лучших. А 106 победителей отправятся в поездку по знаковым местам России. И победа здесь — это не только про награду и путешествие. Победители смогут участвовать в общественно значимых проектах и мероприятиях в сфере патриотического воспитания. Это была игра «Точка отрыва», которую мы проводим совместно с национальным проектом «Молодежь и дети». Игра проходит с 7 по 18 сентября 2026 года. Все подробности на сайте loveradio.ru.
0: «Точка отрыва» в эфире «Лав Радио».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Рабочий день уже начался окончательно и бесповоротно, и какими бы мы себе ни казались полными сил и энергии, как бы ни бравировали этим, напряжение и тревожность имеют накопительный эффект. И что с этим делать, ну совершенно непонятно. Однако, оказывается, выход есть и довольно простой. Кстати, здесь с нами Галя Ростова. Галя, ты так немножечко нахмурилась, у тебя есть выход из этого положения?
2: Есть. Так. Открытый буквально вчера, но я еще только познаю эту стихию, нейрографика называется, не знаю, может быть, кто-то слышал или не слышал. Если канцелярским языком, то это некий творческий метод, который помогает осознать свою проблему и найти ее решение через рисование по специальному алгоритму. Но если говорить не канцелярским языком, хочешь снять стресс, хочешь разобраться в себе, хочешь найти решение любой сложной для тебя проблемы, изучай нейрографику. Вчера 2 часа потратила на великолепие. Чуть с ума не сошла, потому что рисовать я не умею.
1: А быстрее никак не получится? Надо обязательно 2 часа сидеть и...
2: Ты должен погружаться в себя, в свои мысли, отталкиваться от своих ощущений, анализировать то, как у тебя сейчас двигается рука и так далее.
1: Ты знаешь, почему я спросил про время? Ну, потому что ученые доказали, что полчаса с раскраской, всего лишь полчаса с раскраской перезагружают мозг и снижают тревожность. Но у тебя, видимо, тревоги накопилось на целых 2 часа.
2: Я думаю, что нейрографика в целом не работает быстро, но если мы говорим про раскраску, как будто бы да, возможно. Но это, наверное, переключает мозг просто с одной задачи, с одних мыслей на другие, и у тебя хоп-хоп, и все,
1: уже бодр. Ты знаешь, я на опыте хочу сказать, что многие детские занятия, все-таки это детское, да, преимущественно занятие, они в принципе помогают снять стресс и, попасть в какой-то мир, где нет никаких забот. Вот всем это искренне желаю попробовать на себе, ну и раскраска, конечно, в том числе нам всем поможет снять тревожность и перезагрузить мозг. Всем этого, да, искренне желаем
2: всем
1: сегодня.
2: Всем этого, всем купаться в фонтанах, всем дуть на эти одуванчики беленькие, которые уже распушили.
1: Да-да, всем слушать «Красавцев Лав Радио», конечно, мы продолжаем вас будить, и уже совсем скоро Kima Sounds Rise Slow в эфире Лав Радио.
0: Реклама. Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
5: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

0: точно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколение. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.

0: кэш. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+. We'll be right back.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полдень. Love News.
2: Размер декретных пособий могут увеличить. Россияне назвали привычки, которые им сложнее всего контролировать и менять. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили увеличить срок выплаты декретных пособий до 3 лет и их размер до величины прожиточного минимума в регионе. Для работающих матерей сумму планируется повысить до 100% от заработка при уходе за одним ребенком и до 200% за двумя и более детьми. Депутаты хотят принять поправки до конца года. В 38 регионах нашей страны ввели единовременные выплаты беременным студенткам. Минимальный размер составляет 100 тысяч рублей. Такая сумма установлена в том числе в Адыгее, Татарстане и Владимирской области. А самая большая выплата полагается в Смоленской области – 250 тысяч рублей. Средняя цена нового автомобиля в России увеличилась в 2 раза за последние 5 лет. По прогнозам экспертов, в следующем году машины будут стоить в среднем еще на 10% дороже. Цены на местные модели вырастут до 8%, а на иностранные марки, которые поставляются по альтернативным каналам, до 20%. Обладательница премии «Оскар», «Золотой глобус» и «Эмми» Бри Ларсон отметится в ленте под названием «Одно итальянское лето». По сюжету главная героиня отправляется в путешествие, где встречает молодую версию своей погибшей матери. Картина выйдет в 2028 году. 68% россиян хотели бы ввести самозапрет на социальные сети перед сном. Еще 28% взяли бы под контроль ночные походы к холодильнику, а 18% опрошенных считают нужным заблокировать себе возможности делать покупки на маркетплейсах после полуночи. Каждый 5-й хочет запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, поскольку потом ими не пользуются. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
3: Галя, я ответственно заявляю, что уже 68% плюс один человек. Это я, да? Это те, кто хочет самозапрет установить на социальной сети перед сном. Ну, понимаешь, ну, как бы сознательно ты к ним не относился, да, вот все время хочется выключить этот телефон, не брать его, но все равно рука тянется, и перед сном что-то там ты смотришь. Ну, знакомая для тебя ситуация?
2: Редко знакомая ситуация.
3: Серьезно? Ты
2: поправить...
3: справилась?
2: Да, ну, я захожу в социальные сети только по работе. Все остальное это меня не манит.
3: Как? В чем секрет? Как? Как у тебя это получилось?
2: Это называется тайм-менеджмент. Я понимаю, что у меня нет времени на это, мне нужно заняться чем-то другим, поэтому я там не залипаю.
3: Я прямо представляю, как рука тянется у тебя перед сном к телефону, и ты такая бац по ней вот так вот второй ладошкой.
2: Типа того,
3: не брать,
2: типа
3: не брать.
2: Того. Но чтобы я ввела самозапрет, это на возвращение к бывшим.
3: Ой, ну ты все, конечно, про любовь, все про любовь.
2: Так и радио-то у нас, извините.
3: Да, я с тобой согласен. Ну, знаешь, кто-то про бывших все время думает, а кто-то все время хочет есть. Я вот тебе хочу сказать, что вот самозапрет на поход к холодильнику я не поддерживаю. Хотя целых 30%, да, если я не ошибаюсь, хотели бы запретить вот эти вот походы к холодильнику. Причем ночные походы к холодильнику. У тебя такой проблемы, я так понимаю, тоже нет.
2: Тоже
3: безразлично.
2: Верно,
3: на меня
2: да.
3: Абсолютно смотришь. Да. Ну и еще про фитнес я хотел добавить. Там тоже в новости было, что абонементы в фитнес-клубы люди хотят себе запретить покупать, потому что не ходят потом, да, в эти фитнес-клубы.
2: А вот такое было. Но сейчас я опять слежу это с бывшим. Я купила себе абонемент на полгода, когда рассталась с молодым человеком, и ни разу туда не ходила.
3: Ну, наверное, мотивация, потому что не было, да? Или наоборот, должна быть мотивация нового
2: найти? Так вот, была как раз мотивация. Да не то, что нового найти, а старого забыть, чтобы все это отбило, понимаешь, всеми тренажерами и так далее. Они срослось.
3: Всем тем, кто покупает абонементы в фитнес и не ходит туда, я хочу сказать, все равно нужно быть на спорте, потому что одними забегами к холодильнику, ты знаешь, здоровье не поправишь, да? Согласна?
2: Смотря что ты там пытаешься раздобыть в этом холодильнике, есть же полезные продукты.
3: Ой, ну сейчас начнется, да, давайте будем есть только овощи, давайте вот это вот все здоровое. Нет, мы ели колбасу, едим и будем ее есть.
2: С белым хлебушком.
3: Да. Ну и еще музыка, кстати, для здоровья очень полезна. Это «Красавцы Love Radio». В ближайшее время у нас Алок и Халет. Dive into me. А сейчас Temper City Self-Aware в эфире Love Radio.
0: Это «Красавцы Love Radio».

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Наверное, именно в начале учебного года эта новость и должна была появиться. Молодежь без высшего образования живет лучше. Вот так вот. Ходишь-ходишь в школу, а потом бац. Исследование показало, что безработица среди зумеров без диплома близка к минимуму за 20 лет. С другой стороны, причина ясна и даже очевидна. Рост спроса на рабочие профессии. Ну, а теперь отдельно подчеркну, что это совершенно не обозначает, что не нужно учиться. Учиться надо, хотя бы для того, чтобы в каком-нибудь автосервисе вам не продали за огромные-огромные большие деньги большое ведро компрессии. Не знаете, что такое? Учитесь. Уже в ближайшее время послушаем Акмаля, Любовная и Эйв «Meet Me in the Dark» в эфире Love Radio. Совсем скоро, красавцы, с тобой.
2: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В «Уралпрофиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Уралпрофиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
9: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
10: Достаточно знать адрес надежного производителя.
11: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
12: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: 10:34. Давай напомню об отличной возможности не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист «Лав Радио Чат» на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего ничего. Отсканировать QR-код с экрана.

0: можно смотреть еще и по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9 часов утра. Категория 16+.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 727 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 16 градусов.
2: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться: улица Кирова, 104Б, телефон 581-911, 581-911.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
6: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Это «Красавцы Лав Радио».
1: Отличное утро вторника выдалось, но без вашего, не без вашего, конечно, само собой, участия. Спасибо за активность и за преданность красавцам Лав Радио. Сегодня процесс пробуждения объявляю закрытым, но завтра в 7 утра с новыми силами будем вытаскивать всю страну из-под одеяла и поддерживать бодрость духа на протяжении всего утра, вплоть до 11 часов. Меня зовут Сергей Сорокин, шикарного вторника и удачи в делах уже совсем скоро. Галя Ростова с новостями появится в эфире Лав Радио. Ну, а еще в этом часе нас ждут Ивы, Афроджек, Айкона Поп, We Got That Cool, ну и наши любимые Влад Топалов и Регина Тодоренко, 1100 по Фаренгейту. Вот теперь точно прощаюсь с вами до завтра. Пока-пока.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд и ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
9: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
10: Да никаких.
9: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
10: Перевожу.
9: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
10: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
9: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
11: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
12: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
13: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачнаепесни.рф.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске час дня. Love News.
2: Правила дистанционной торговли изменятся. Россияне назвали самые раздражающие слова. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В Кабмине подготовили второй пакет регулирования платформенной экономики. Он в том числе меняет правила дистанционной торговли. Власти хотят разделить понятия «отказ от товара до его получения» и «возврат после получения». От продукции надлежащего качества можно будет отказаться до ее передачи, либо вернуть ее в течение 7 дней после. Мнение родителей и фактическую нагрузку на школьников необходимо учитывать при составлении расписания занятий при переходе на 5-дневную учебную неделю, заявили в Госдуме. Кроме того, депутаты выступают за последовательное уменьшение количества вторых смен. Отопление в столице и области не включат раньше октября. По словам синоптиков, среднемесячная температура в сентябре, скорее всего, не опустится ниже плюс 8 градусов, а именно такая необходима для подачи тепла в жилые дома. Меган Маркл и принц Гарри спустя несколько дней после начала учебного года перевели детей в новую школу. Знаменитостям не понравилось, что на дорогах сильные пробки, а само учебное заведение находится далеко от дома. Это создает дополнительную нагрузку на службу безопасности. Киллиан Мёрфи создал своего клона. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Россияне назвали жаргонизмы и сленги самыми раздражающими словами. В топе, согласно проведенному исследованию, кринж, инфа, лол, имба, краш, изи и вайп. На второй позиции по уровню неприятия англицизмом кейс, хайп, фейк и другие. Почетное третье место у уменьшительно ласкательных слов типа денежки и вкусняшки. Это были новости Love Radio. Галя Ростова. Классного дня!
3: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio. В первые 20 Майли Сайрус или Дьюи Фэстбой. На старте Нелли Фурадо, Say It Right из музыкального прошлого. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: ты любишь? На одной волне. Love Radio.
1: Чимин или один из BTS только что с работой Who в эфире Love Radio. Ну и вот кого еще услышим в ближайшие 40 минут. Новинка «Слава» от Ольги Серябкиной.
2: Слава, слава, я не права.
1: Cat's Eye, Animal, за экватором этого часа. И после небольшой паузы Зиверт, «Газ».
3: Газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
4: Реклама.
5: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Регинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Регинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Регинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Тарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиск. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Город не ждет. И тормоза тоже. В «Ойл-сервисе» выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. «Ойл-сервис». Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
10: В «Милом доме» супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку «Панда Рок», 48 листов в ассортименте, всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в «Милом доме». Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
11: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
12: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
13: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
7: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет. И дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей. А вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Imran The Weeknd. Только что в эфире Love Radio. На этих выходных, ну уж точно будет что посмотреть, особенно на фоне вот-вот прошедшей премии Эмми. В список лучших по итогам вошли киноленты «Больница», «Пит», «Бухта вдов», «ГКС», «Сент-Луис». Осталось, в общем, только определиться со вкусностями под просмотр всего этого. Ну а с саундтреком мы уже тоже определились в ближайшие минуты этого часа. Лена Аарон и Тори, Ольга Серябкина, например, и Слава после короткой паузы. Ну и больше саундтреков «Твоей любви» в новом часе.
1: Реклама.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
3: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru. 18+.
4: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
6: По субботам в 17:00. Категория 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 2 часа дня.
2: И снова большой привет лично каждому, кто остается на одной волне с нами. В ближайшие 20 минут отметится Эд Ширан, Дэйти, Мадонны, Марти Гаррикс. На старте Коста Лакоста, Черри Лэйди. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: радио.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тебя.

0: Ари Краймбрери, It's My Life. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, забежим в ближайшее будущее и узнаем, кого еще встретим в следующие 40 минут. Ближе к финалу этого часа лирика аутентичная. Чуть раньше появится Hugo Lemel, Angel Alternate, Moving to the Sun. Тезис Уимс, Мистер Новый Дал, после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio. Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
7: Достаточно знать адрес надежного производителя.
8: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Адамс и Дилан Фуэнтес «Телепати». Да, мы с вами хоть и не умеем читать мысли, но всегда приятно прочитать сообщение с признанием в чувствах от своей второй половинки. И именно такое ты можешь отправить в интерактивном лаб-радиочате в эфире телеканала Муз-ТВ. Это подборка твоих любимых клипов и возможность общаться прямо в эфире. И чтобы отправить свое сообщение, сканируй QR-код на экране телевизора по четвергам в 16:00 по московскому времени. Ну а здесь по средам в вечернем эфире мы озвучиваем самые оригинальные послания. Категория 16+. Далее в плейлисте после короткой паузы Freemasons, Софи Элис Бэкстер, Heartbreak, Make Me Dance, Тима Белорусских, Мысли и Хьюгель, Alternate, Moving to the Sun.
1: Реклама.
2: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские ГОСТ Ситно всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Тепло РФ. Скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Радио.
1: Я долго искал других, но в себе ответ. Я даже видел тебя в похожих портретах. И ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать.

0: ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Эталонный глянцевый бойсбенд, как будто из долевых, только в настоящем. Это не лето, Олег Майами, Леша Свик, громче города, только что в эфире Love Radio. Здесь же впереди у нас самая разнообразная компания. Пацаны сейчас Loud Luxury, Захара, Колорадо, лирик аутентичная и диджей Снэйк, Джастин Бибер, Let Me Love You из музыкального прошлого. Сразу после короткой паузы.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
6: 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Вкусвилл приготовил.
1: И бесплатно доставил.
2: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. Но плюс.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
5: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
6: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа дня.
2: Слушая Шакира и Бёрна Бой, Мэри Гу ЛСП, и это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте DJ Go, Джейсон Деруло и Мелоди Мичиго. Меня зовут Максим Абдулин, ты слушаешь Love Radio.

0: кредитная карточка Фуше только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и впереди самые разнообразные хиты и стопроцентные саундтреки твоей любви ближе к финалу этого часа. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Немного раньше отметится команда Temba City, Self-Aware. И через пару отличных треков Мари Краймбрери «Нравится жить».
2: Мне все же нравится жить, рассветом не встречать океан.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск. Зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Для нас важна везде и всегда основательная вкусная еда. Очень любим пищу и готовку. Готовим сытную пищу ловко. В сети магазинов «Милый дом» бумага для запекания «Пекарини» 8 метров 30 сантиметров 25 рублей. Фольга «Пищевая саяночка» 7 метров 29 сантиметров 55 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
9: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Легенды Мадонна, Джастин Тимберлейк, Timberland, 4 Minutes из музыкального прошлого только что в эфире Love Radio. Ну а я гораздо времени меньше возьму, чтобы рассказать о словах, которые раздражают россиян в этом году. Согласно опросу, в топе таких, внимание, кринж, инфа, лол, имба, краш и, конечно же, вайб. Куда без него. Там еще были англицизмы, но произносить их я уже не буду. Это все, конечно, какой-то кринж, честно сказать, поэтому давайте держать курс. Ну, на плюс вайб, что ли. И вот какие треки нам его обеспечат в ближайшие минуты этого часа. Мод мурашками, за экватором Айовы мы и визитная карточка команды Tepa City Self-Aware после короткой паузы. Ну и, конечно, все самые любимые стопроцентные хиты впереди. Оставайся с нами.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
6: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

Абсолютные звезды нулевых, вернувшиеся в 2026-м, это The Pussycat Dolls React. Только что в эфире Love Radio. Впереди по-прежнему большое музыкальное разнообразие. И, в частности, финальные минуты этого часа скрасят Benson Boone, Slow It Down, под занавес и Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Сразу после короткой паузы.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
6: Я люблю тебя.
3: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
7: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
7: Александр Шоуа.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа дня.
2: Сделаем твой день чуточку ярче с помощью порции 100% хитов и саундтреков твоей любви. Начнем этот час с британским дуэтом AV Meet Me in the Dark. На старте у микрофона по-прежнему Максим Абдулин.

0: My Way. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот кто появится в следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу мотивационная работа от Zivert Every Director Reels. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Чуть раньше недавняя премьера от Cat's Eye, Animal. После небольшой паузы Be Now, Be Rex

0: Sasuna Stars. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Регинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Регинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Регинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Тарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: В Милом доме супер цена. Успей купить в сентябре. Тетради в клетку Panda Rock 48 листов в ассортименте всего по 25 рублей. Успей купить по супер цене в Милом доме. Акция действительна с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: Лавradio.ru.
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
4: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
5: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29 74 79. 29 74 79.
6: Ситно обновилась, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские «Гост Ситно» всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины «Ситно» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. «Ситно» – свое, родное, свежее.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в Свободе Тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
9: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк «Притяжение». Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж «Треста Магнитострой». Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП «Хованцева НН».
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: остаются поэты. Это Дима Билан, Анна Асти, Эпилог. Только что в эфире Love Radio. Ну и вот кого еще услышим до конца этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Большой хит из далекого музыкального прошлого, из 2002-го Come Alone Tidio, появится под занавес этого часа. Чуть раньше еще один флешбэк, Ашеры Питбуль, Диджей Гадас, Fall in Love и Зиверт Эвер, Director Reels. Давай на самый верх через мгновение. Ну и с актуальных новостей начнем новые 60 минут здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 6 часов вечера. Love News.

0: подробности прямо сейчас. Конец сентября – наиболее выгодное время для приобретения новой машины, сообщили в «Автостате». Отмечается, что хорошие предложения от дилеров традиционно появляются в конце квартала, поскольку многим из них для выполнения плана и получения бонусов необходимо реализовать определенный объем автомобилей. При этом оформление индивидуального заказа из-за границы идет по обновленному курсу. Это делает покупку на 15-20% затратнее, чем в летние месяцы. Одним из основных условий при приеме на работу становится готовность к командировкам. Об этом пишет news.ru со ссылкой на HR-специалистов. За 3 года число вакансий с таким требованием выросло на треть. Чаще всего компании ищут сотрудников для взаимодействия с проектами в регионах, клиентами и объектами. Россияне назвали самые престижные профессии. Как выяснила газета.ру, большинства в почете программисты и IT-специалисты. Далее идут инженеры, квалифицированные рабочие, топ-менеджеры, врачи и военнослужащие. Бабье лето в Москве продолжится до конца этой недели, рассказал синоптик Евгений Тишковец. По его словам, жителей столицы ждет солнечная, сухая и теплая погода. До плюс 10 ночью и до плюс 19 днем. При этом самым комфортным периодом станет четверг. Температура воздуха прогреется до 22 градусов, будет ясно и без осадков. Детей в Подмосковье все чаще называют в честь персонажей турецких сериалов, например, Неслихан и Бурак. Среди других популярных мужских имен героические – Одиссей, Любомир, Остап и Ярополк. Девочки же тоже не отстают в оригинальности. На свет появились Клеопатра, Малина, Аксения, Ванда и Павлина. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе дня!
1: Большим музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. В первые 20 здесь будут Дэвид Гетта и Сэм Мартин, Two Colors. На старте Avicii Levels из музыкального прошлого. Меня зовут Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня. Оставайся с нами.

0: работа Lovers on the Sun от без преувеличения легенд Дэвид Гетта и Сэм Мартин в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу Fever Dream, Алекс Уоррен. Немного раньше отметится Джилл Кори, Whisper. И уже после небольшой паузы Тедди Свимс, Мистер Нови Дол. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там.

0: где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в Светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Чарли Пут и Келани «Don't For Me» только что в эфире Лав-Радио, где я напомню, что рассказать о своих чувствах второй половинке или впервые признаться в любви ты по-прежнему можешь в интерактивном плейлисте Лав-Радио Чат на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов и возможность общаться прямо в эфире. Чтобы отправить свое сообщение, нужно сканировать QR-код с экрана телевизора каждый четверг в 16 часов по Москве. Ну а лучшее признание в любви и сообщение мы озвучиваем в вечернем эфире Лав-Радио по средам. Лав-Радио Чат на телеканале Муз-ТВ по четвергам в 16.00, категория 16+.
1: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ – улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7000 рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес: Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Jensen, Everyone Day Can't Come to the Phone. Только что в эфире Love Radio шикарные вещи, и не менее шикарные будут впереди до конца этого часа. Шакира, Burna Boy, Die Die, Анна Асти, Царица и Алекс Уоррен, Fever Dream. После короткой паузы в этой разнообразной компании скрасим финальные минуты этого часа. Ну а новый начнем с порции актуальных новостей.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
5: 18+. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
9: Никита и Мария Зайцева.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 7 часов вечера. Love News.
2: Стало известно, когда водители смогут предъявлять права через МАКС. Развеян миф об эффективности популярной диеты. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Водители получат возможность предъявлять права через МАКС этой осенью, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Напомню, ранее в России разрешили предоставлять удостоверение свидетельства о регистрации транспортного средства в онлайн-формате в национальном мессенджере с помощью сервиса «Цифровой ID». Электронные документы можно будет использовать по желанию, при этом они не заменят бумажный аналог. Регулярные переводы между личными счетами могут привлечь внимание банка и налоговой службы, выяснил портал news.ru. По словам финансовых экспертов, особенно это касается частых поступлений от разных людей. Если операция покажется подозрительной, кредитная организация может попросить подтвердить происхождение денег, например, с помощью чеков, договоров или указания в назначении платежа. Ученые развеяли миф об эффективности интервального голодания. В ходе эксперимента двум группам людей с ожирением была назначена одинаковая диета с запретом соли, сахара и жирного мяса. Первые ели как обычно, а вторые соблюдали строгий режим питания, ограниченный 10 часами приема пищи в день. В итоге все участники скинули примерно равное количество лишнего веса, а результаты анализов показали, что уровень гормонов, отвечающих за голод и насыщение, изменился одинаково. Житель Владивостока установил рекорд, поймав тунца весом 232 килограмма и длиной 2 метра 17 сантиметров. На то, чтобы вытащить рыбу на борт катера, ушло 4 часа напряженной борьбы. Достижение уже официально зафиксировала Федерация рыболовного спорта России. Еще больше интересных новостей, актуальной информации и историй о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
3: Бабье лето – это когда утром надеваешь куртку, днем снимаешь куртку, а вечером снова ценишь ее наличие. Все как в отношениях. Главное, чтобы с человеком не стало слишком душно. С этого часа с тобой Дима Вебер. Это Love Radio на старте Temper City.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Sombr, My Body Isn't Ready. И действительно, есть странный момент, когда головой ты уже все решил, а организм не подписал документы. Ты вроде понимаешь, что человек тебе нравится, представляешь, что будет дальше, но внутри включается небольшая система безопасности и говорит тебе, пожалуйста, без резких движений, сигнализирует тебе твоя префронтальная кора. И ведь самое удивительное, что самое смелое в такой ситуации — это сердце. Именно оно готово к отношениям, к признаниям и даже к совместному отпуску. А тело нет, тело не готово. Она хочет просто полежать рядом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые точно придутся по душе вне зависимости от положения твоего тела в пространстве. Ближе к концу часа Шинса, Fire on the Dance Floor. Чуть ранее Gayazov's Brothers, Santa Lucia. После рекламы и дати Take Me There. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
5: Мы за покупками поедем в милый дом. Все, что угодно, мы находим в нем. Нормальные цены и выбор приличный. Милый дом. Магазин отличный. В сети магазинов «Милый дом» колготки женские «Гламур Тиама 40 Ден» 149 рублей. Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма в ассортименте 429,99. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом». Все нужное в нем.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск. Зеленый лот 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы Love Radio в Магнитогорске 20 66 66.

0: Продолжение музыкального часа на Малах Лав Радио. Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me. Вся такая противоречивая. Кто-то ищет любовь всю свою жизнь, а кому-то и одной любви слишком много. Ты слушаешь Лав Радио, с тобой по-прежнему Дима Вебер. Классного настроения.
1: Реклама. АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Ситно обновилось, но выгода осталась неизменной. Пельмени русские ГОСТ Ситно всего 219 рублей 99 копеек за 800 граммов. Идеальный выбор для ужина на скорую руку. Приходите в магазины Ситно и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 9 по 22 сентября. Ситно. Свое. Родное. Свежее.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
7: В охранное предприятие «Каскад С» требуются охранники. Возможно обучение. Телефон 29-74-79. 29-74-79.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20-66-66.

0: признание в любви – вещь прекрасная, пока ты уверен, что готов его услышать. А иногда три самых желанных слова появляются ровно в тот момент, когда ты понимаешь: нет-нет-нет, давай без этого. Я ведь только начал приходить в себя, потому что, знаете, любовь – это не только бабочки, свечи и красивые фотографии. Это еще и ответственность за человека, который теперь знает, что твоя любимая манера поведения без предупреждения менять все планы. Это Джин, Don't Say You Love Me.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а наш музыкальный план непоколебим в ближайшие 10 минут на волне Love Radio. Тиесто, Charlie XX, Horror It. Далее Шимза, Fire on the Dance Floor. Ну а под занавес часа Эрик Приц, Call on Me.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Что может стать твоей точкой отрыва? Новый опыт или идея, которую давно хотелось попробовать? С 7 по 18 сентября лови в эфире Love Radio игру «Точка отрыва». Отвечай на вопрос, забирай приз и узнавай все о возможностях нацпроекта «Молодежь и дети». Блок-туры «Центр Шум», арт-кластер «Таврида», сообщество «Создано молодыми» и форумы «Росмолодежи». Все для твоего яркого старта. Подробности игры на сайте loveradio.ru.
6: 18+.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 8 часов вечера. Love News.
2: Wildberries опровергли сообщения о массовой блокировке кошельков. Россияне стали лечить зубы в Китае. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Wildberries опровергли информацию о массовых блокировках кошельков. Такие ограничения могут быть только при нарушении закона, заявили в пресс-службе компании. Ранее ряд СМИ и телеграм-каналов писали, что Marketplace якобы требует от клиентов подтверждать происхождение средств. Сервис становился недоступен при покупке свыше 20 тысяч рублей. Вакцину от рака кожи включили в полис ОМС, рассказали в Минздраве. Первым препаратом терапии меланомы помог жителю Курской области. До конца года вакцину получат еще 20 человек. Тренд на свидание с самим собой может привести к депрессии, уверены психологи. Зумеры ходят в рестораны и музеи, дарят себе цветы и даже признаются в любви, мотивируя это желанием отдохнуть от лишнего общения и быстрого темпа жизни. При этом эксперты отмечают, что привычка постоянно быть в одиночестве мешает построить личную жизнь. Ведь человеку важно делить эмоции с другими людьми. Именно это дает ощущение принятия и защищенности. Юра Борисов получил роль в новом фильме Сальмы Хайек и Анджелины Джоли. Читай об успехах актера на стильном сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Говори о чувствах на всю страну в Love Radio чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00 и пятницу в 9 утра по Москве ты можешь включить телевизор, отсканировать QR-код с экрана и признаться близким в любви по ссылке. Самые трогательные сообщения прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Россияне стали чаще ездить в Китай ради бюджетной стоматологии. По словам туристов, лечение зубов и создание идеальной улыбки там обходится в 3 раза дешевле, чем в Москве. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
3: Жарких вечеров уже не будет, поэтому сентябрьские особенно ценные. Музыка, любимый человек рядом, и домой можно не торопиться. Только, пожалуйста, супругам своим не говорите, что это я вам посоветовал. На старте Дебауса и Магнетик.

0: Продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Майли Сайрус, Бас Персейд. И действительно, у музыки есть удивительное свойство. Она иногда убеждает быстрее любых аргументов. Ты мог весь день быть человеком с принципами, планами, разумными решениями. А потом включается правильный бас, и все, оказывается, что у тебя вообще появилось другое мнение. Причем объяснить его невозможно. Просто ритм уже все за тебя решил.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Извините, друзья, но я тоже за вас решил. Надеюсь, вы согласитесь с моим выбором в ближайшие 40 минут. Твои любимые треки ближе к концу часа. Tokyo Hotel, How to Love. Чуть ранее Клава Кока и Джонни Журавли.
2: Принимай меня близко к сердцу.
0: Ну а вскоре после рекламы Cat's Eye Animal. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама.
4: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов.

0: грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый «Хавейл Вригинос». Только в сентябре. Новый «Хавейл Вригинос» на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. «Хавейл Вригинос», Магнитогорск, зеленый лог 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на «Хавейл Дарго» 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
0: Телефон рекламной службы «Лав-Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

0: Я чувствую себя нормально, я чувствую себя превосходно, я чувствую себя отлично. Небольшая, но очень приятная неопределенность в треке от Дэвида Гетты и Биби Рекси, с одной стороны. А с другой стороны, пусть лучше так, чем стабильная осенняя меланхолия. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер.
1: Love Radio года. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
2: Реклама. АО «Прокат Монтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Никто не позаботится о вашем автомобиле качественнее, чем специалисты автосервиса «Сити Сервис». Владельцам китайских автомобилей автосервис «Сити Сервис» предлагает техническое обслуживание без потери гарантии от 7 тысяч рублей. Записывайтесь на обслуживание по телефону 28 00 14. Наш адрес — Комсомольская, 122/1А, в районе Супен-Р. При прохождении технического обслуживания экспресс-мойка в подарок.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: Филипп Киркоров, Луиза мгновением ранее в эфире Love Radio. Далее треки, которые помогут осознать, что рабочий день почти закончен. После рекламы. Пол, шведско-ливанский диджей, художник, продюсер и, я уверен, обязательно меценат и филантроп с треком «Нирвана», что уже само по себе неотделимо с нерабочим временем. Ну а под занавес часа любовный инструктаж от Tokyo Hotel «How to Love».
2: Реклама.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: В «Магнит у дома» – замон строением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОПРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край, Краснодар, улица имени Леваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.»

0: бизнесу быть.
1: Точка.банк. АО. ООО «Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: Какие преимущества у вашей зарплатной карты?
4: Да никаких.
3: А вы переведите с ЗПВТБ одним кликом?
4: Перевожу.
3: И получите шанс выиграть 1 000 000 рублей.
4: А еще повышенную ставку по сбережениям, суперкэшбэк рублями в 5 категориях и бесплатные переводы.
3: Еще не перевели с ЗПВТБ? Тогда мы идем к вам.
5: Организатор банк ВТБ. ПАО. Сроки акции с 12 августа по 30 ноября 2026 года. Победители будут определены до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах участия, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутый. Проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 9 часов вечера. Love News.
2: Раскрыты факторы, увеличивающие риски онкологии. У iPhone 18 появятся новые расцветки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Ожирение и употребление алкоголя на треть повышают риск онкологических заболеваний, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он напомнил, что в России есть комплексные программы, которые играют важную роль в борьбе с распространением рака. Проекту «Стану мамой» исполнилось 2 года. Он помогает москвичкам оценить репродуктивный потенциал и заранее позаботиться о возможности материнства. За это время участницами проекта стали 450 тысяч женщин. Они сдали тест на антимюллеров гормон, чтобы грамотно спланировать беременность. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, более 10 тысяч из них ожидают рождения ребенка, а порядка 400 воспользовались бесплатной криоконсервацией яйцеклеток и эмбрионов. Стилисты предложили необычную замену тренчу – куртку рабочего. Особенно ту, которую во Франции в 19 веке шили для заводских специалистов и фермеров. Носить ее можно с прямыми джинсами и грубыми ботинками, а также надевать поверх брюк со стрелками и рубашки, чтобы создать контраст. Россиянам посоветовали работать блоками по 1.5 часа. По словам HR-специалистов, при переключении мозг задействует другие механизмы внимания, поэтому человек ощущает прилив свежести. Например, после 90 минут аналитической деятельности можно разобрать почту или заняться простыми организационными вопросами. У iPhone 18 Pro появятся новые расцветки. Бренд люксовой кастомизации Kevia добавил 2-й цвет к каждому корпусу смартфонов. В серию вошли 4 модели. Самая популярная – Black Moon с серым блоком и вставкой из серебристого титана. Гаджеты выпускаются ограниченным тиражом – 50 экземпляров в честь 50-летия Apple. Это были новости Love Radio.
3: Сентябрь умеет красиво обманывать. Вроде уже осень, а солнце все еще делает вид, что ничего не произошло. Сохраняем летнее настроение и делаем громче. Love Radio, Дима Вебер на старте. Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre.

0: музыкального часа на волнах Love Radio, Doja Cat, Sabaty Say So. Ну, действительно, в отношениях иногда удивляет не отсутствие намеков, а их количество. Человек уже посмотрел определенным взглядом, сел рядом, улыбнулся, сделал все, кроме официального заявления на бланке. А ты все еще пытаешься понять, это флирт или просто хорошее воспитание. Хотя, знаете, можно было бы сильно упростить всем жизнь. Если нравится, скажи. Потому что телепатия, знаете, пока плохо работает. Даже у самых уверенных в себе людях.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а вот в чем я уверен, так это в количестве и качестве треков, которые далее прозвучат в нашем эфире. Ближе к концу часа. Лирик. Аутентичная. Чуть ранее Филатов и Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Ну а вскоре после рекламы Kima Sounds, Rise Slow. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio.
2: Для детей старше 12 лет.
1: Реклама.
3: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Новый автомобиль в рассрочку на 6 лет – это не миф. Это новый Хавейл Вригинос. Только в сентябре. Новый Хавейл Вригинос на супервыгодных условиях. Рассрочка на 6 лет и дополнительная скидка до 250 тысяч рублей на автомобили в наличии. Успейте воспользоваться предложением. Хавейл Вригинос, Магнитогорск, Зеленый Лог, 53. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Кредит предоставляет ООО «Альфа-Банк». Максимальная выгода предоставляется на Хавейл Дарго 2026 года выпуска. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410. Код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
10: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк Притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
11: АО «Прокат-монтаж» приглашает на работу. Монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
12: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20-66-66.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дэвид Гетта и Сиа. Beautiful people. А знаете, красивые люди всегда выглядят так, как будто бы и жизнь у них собрана идеально. Смотришь, правильный свет, правильный ракурс, правильный человек рядом. Глядя на все это, иногда кажется, что твоя жизнь как-то не дотягивает до этого глянцевого стандарта. А потом вспоминаешь простую вещь. Идеальных людей не существует. Ведь даже самые красивые люди иногда случайно открывают фронтальную камеру.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые прекрасны с любого ракурса. Сразу после рекламы лирика аутентичная, ну а под занавес часа Avicii Addicted to You.
2: Реклама. Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
8: Категория 6+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения.
2: Напил. Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
2: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Эхо музыки. Эхо музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 10 часов вечера.
2: Бабье лето – отличный аргумент не убирать легкие вещи далеко. Надеюсь, пригодятся не только они, но и летнее настроение, особенно если рядом есть кто-то симпатичный. Ну, такой как я, например. Ну или DJ Light. Это Love Radio. Далее – Love Power.
0: Love Radio представляет
1: правильный ритм твоего сердца.
0: DJ Light в мэшап-проекте Love Power.
1: Прямо сейчас все самые горячие треки в эксклюзиве.

0: здесь DJ Light. Не жалеет для нас ни любви, ни сил для создания лучших мешапов в истории человечества. Жмем лапу, благодарим и на сегодня с ним прощаемся. Так что всю ответственность за ваш музыкальный муд взваливаю на себя. Я Дима Вебер. Погнали!
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Это, конечно, малая часть того, что нас ждет в ближайшие 40 минут, но представь, что это музыкальная дегустация. Ближе к концу часа в твоих динамиках Биби Рекса и Дэвид Гетта. Sad Girls. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут.
0: Ну а после рекламы Алекс Уоррен, Ordinary. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: погода. По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
1: Реклама. АО «Прокатмонтаж» приглашает на работу монтажников, слесарей по сборке металлоконструкций, стропольщиков. Обращаться. Улица Кирова, 104Б. Телефон 581-911. 581-911.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или детскую вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Телефон рекламной службы «Лаврадио» в Магнитогорске. 20-66-66.
10: «Лаврадио».

0: временем.
1: Яркие открытия.
0: Это Love Radio.
1: Это любовь.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Если бы Леди Гага заканчивала Хогвартс, то там, на своем выпускном, она бы точно исполнила именно эту песню. А вообще, знаете, в любви много волшебства, но особенно впечатляет способность людей за мгновение изменить наше настроение. Еще недавно ты был рассудительным, взрослым человеком, и вдруг прошла минута, а на твое сообщение не ответили. И все, сидишь, пытаешься найти объяснение этой надписи «Был онлайн только что». Ну, пожалуй, это и есть настоящее волшебство, когда кто-то знает пароль не от твоего телефона, а хуже, от твоей нервной системы. И вот эту настройку, к сожалению, изменить нельзя.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а мы можем подкрутить настройки твоего вечернего настроения сразу после рекламы. Биби Рекса и Дэвид Гетта с работой Sad Girls, далее Chemical Brothers. Ну а завершим мы эти музыкальные 60 минут вместе с Алексом Гаудиной и работой Watch Out.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ, Украина, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Конечно, можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Конечно, можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
1: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16.00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: музыки. Для музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 11 часов вечера.
2: Есть у бабьего лета один недостаток. Оно слишком быстро заканчивается. Поэтому сейчас самое время гулять, влюбляться и делать вид, что прогноз погоды нам не важен. Это Love Radio, с тобой Дима Вебер. На старте часа Ave, Meet Me in the Dark.

0: песня о любви.
1: Привет, это Мальбек и Сюзанна.
2: И это наш с вами Дмитриенко новый трек «Отражение».
0: В эфире Love Radio.
3: Знаешь,

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Губы не врут, утверждает в своей песне Элли Брук. Губы, конечно, могут говорить что угодно, но есть одна проблема. Все остальное лицо обычно сдает человека намного раньше. Взгляд, улыбка, пауза и, пожалуй, вся секретная информация выдана в мир без твоего контроля и согласия. Поэтому в отношениях иногда даже не надо задавать вопросы. Нужно просто внимательно смотреть. Хотя, знаете, это тоже опасно, потому что можно случайно узнать о том, к чему ты вообще еще морально не готов.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Предлагаю вам другую ситуацию. Ваши губы точно не врут, когда подпевают любимые треки Love Radio. Так что разминайте артикуляционный аппарат, он вам сейчас пригодится. Итак, кому мы будем подпевать? Ближе к концу часа Севиль, Артик и Асти, Бриллиант. Чуть ранее By India, Спектакль.
2: Спектакль Джузеппе. Вся любовь как пепел. Ты не любишь сам.
0: Ну а после рекламы споем вместе с Тейлор Свифт Cruel Summer. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи «Любовь».
1: Хорошо, включаю «Лав Радио».
2: Слушай «Лав Радио» дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи «Лав Радио».
1: Включаю «Лав Радио». Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: «Лав Радио» года. По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 14 градусов.
5: Реклама. Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
6: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Магнитогорске 20 66 66.

радио. Лав радио. Саундтрек твоей любви.

0: Феникс, конечно, красивый образ, сгореть, исчезнуть, а потом вернуться совершенно другим человеком. В жизни, конечно, все менее эффектно. Иногда достаточно пережить одну историю, сделать выводы и однажды обнаружить, что ты снова улыбаешься обстоятельствам, от которых раньше хотелось закрыть все двери. И вот это уже настоящее возрождение. Хотя желательно, конечно, без пепла на любимом пиджаке, потому что, знаете, некоторые химчистки до сих пор переживают эпоху возрождения.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Возрождение, ренессанс, золотой век. Все, конечно, хорошо, но лучше вернемся в настоящее, чтобы не запутаться в этих временных лабиринтах. Сделаем это с помощью музыки. Нас ждут три классных трека, которые популярны здесь и сейчас. Далее Сивиль, Артик и Асти, Бриллиант, Эйва Макс, работа So Am I. Ну а завершим этот час вместе с Яном Керри, работой Keep On Rising.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске полночь.
2: Согласитесь, после жаркого лета теплый сентябрьский вечер ощущается почти как подарок. Особенно, когда есть музыка и тот самый человек, с которым хочется этот вечер продлить. С тобой Дима Вебер, это Love Radio. Cat's Eye на старте.

0: какой момент вы расстанетесь, хотя вы еще сами даже не определились, встречаетесь ли. А правда, обычно она гораздо проще. Только ты знаешь, что на самом деле происходит между двумя людьми. Остальным остается просто красиво ошибаться. Ну а с другой стороны, если бы не мы, им бы на своих кухнях вообще не о ком было бы поговорить.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а если разговорный жанр не твоя сильная сторона, предлагаю заполнить тишину отличными треками. Вот три моих музыкальных аргумента. Ближе к концу часа. Зиверт, Эвер, Директор Илс. Давай на самый верх.
2: Давай на самый верх. Пойдем встречать рассвет, который...
0: Аргумент номер два. Тима Белорусских. Мысли.
3: За что мне светит лишь свет светофоров? И иногда вижу солнце над домом.
0: Ну а третий аргумент прозвучит сразу после рекламы. Holy Flame, «Тону».
3: Тону, тону, я в глазах бы тону.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio. Дэвид Гетта и Сиа с работой Flames. И действительно, есть отношения, которые начинаются очень красиво. Искра, притяжение, ощущение, что вот оно, что-то настоящее. А потом выясняется, что между искрой и пожаром разница иногда буквально в одном неверном движении. И все. Все равно нас продолжает тянуть к таким историям и к таким людям. Ну, наверное, знаете, потому что спокойная жизнь хороша, но сердце любит спецэффекты.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: У меня есть для вас несколько музыкальных спецэффектов. Ближайшие 10 минут Cardigan с Loveful, Hugel, David Guetta с работой Shine, ну а под занавес часа Zivert, Ever, Directorals и работа «Давай на самый верх». Я же Дима Вебер, прощаюсь с вами. Услышимся завтра здесь в то же время на любимой волне. Пока.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина. Иванушки. Любовь Успенская. Моя Мишель. Дора. Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: По субботам в 17:00. Категория 16+.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет.

0: дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
1: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: ОРВБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область, Тверской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки.
1: И еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 3 часа ночи.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
1: Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Полоцк. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру.
6: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Конечно, можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Конечно, можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой

на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.

0: музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 4 часа утра.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.

0: музыки. До музыки.
1: Еще больше любви.
0: Это Love Radio. В Магнитогорске 5 часов утра. Радио.